Кстати, уже сам слышал, что мы присоединили прибыль, или отбирается тарас. Дети, являйся, да, ты делай, стой, я не... Сидит там, не расстали ему. Да, я думаю, да, да, даже тихо. Вот, да, да, тихо. Иди, куда я тем, куда я тебе смотрят всякие.